0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный 1-3 метра в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе-Резекне и Краслове плюс 18-22. В Риге сегодня переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем около плюс 20 градусов.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
5: На часах 6, а это значит, что начинается новый день и новая неделя вместе с RetroFM Латвия. Сегодня я буду заряжать вас хорошим настроением, бодрящей музыкой и самыми свежими новостями. Поехали! Поехали!

6:08 на часах, 1 июня. Ну что, друзья, вот и пролетели выходные. Суббота порадовала нас солнцем, в воскресенье получилось уже более облачным, но скучать, кажется, было некогда. В эти выходные по всей Латвии проходили праздники, фестивали и городские гуляния. В Елгове отмечали День города, в Юрмале шумела улица Йомас, да и в других уголках страны хватало музыки, флажков, уличных развлечений и всевозможных вкусностей. Лично я большую часть воскресенья провела дома, разыскивая для вас интересные истории, новости и события, о которых будем говорить сегодня утром. Ну а выходные остались позади, и начинается новая рабочая неделя, а в нее, как показывает практика, гораздо приятнее входить с улыбкой и хорошим настроением. С этим я вам обязательно помогу, а поможет мне в этом лучшая музыка трех поколений на Ретро FM Латвия. Доброе утро! Поехали встречать это утро вместе!

Если вы сегодня рано утром ехали по своим делам, смотрели в окно и думали, что утро какое-то особенно светлое, вам не показалось. Сегодня солнце в Риге взошло уже в 4 часа 39 минут. Вот почему просыпаться сейчас становится заметно легче. Наше небесное светило давно на ногах, и нам тоже пора. Астрономический полдень сегодня наступит в час 22, а зайдет солнце только в 22:05. В итоге первый день лета подарил нам 17 часов и 26 минут светлого времени суток. На ночь остается всего 6 часов и 34 минуты. И это еще не предел. До самого длинного дня года остается меньше 3 недель, так что световой день продолжает понемногу прибавлять, а лето только начинает разгоняться. Ну а пока доброе утро всем, кто уже проснулся. Завариваем чай, кофе, настраиваемся на хорошее настроение и начинаем новую неделю вместе с Retro FM Latvia.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный 1-3 метра в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 18-22. В Риге сегодня переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем около плюс 20 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной

Гороскоп. Овны. Венера сегодня будет к вам благосклонна, однако не стоит ждать, что все будет подано на блюдечке с каемочкой широко известного цвета. Придется предпринять некоторые действия лично. Тельцы. Сегодня вам будет брошен очередной вызов. В то же время, именно сегодня вам будет немаловажно мнение окружающих, так что придется, пожалуй, стиснув зубы, вызов этот принять. Близнецы. Та легкость, с которой вы готовы финансировать всякую идею, в конце концов приведет вас к серьезным потерям. Когда речь идет о финансах, думать надо значительно больше 7 раз. Раки. Сегодня вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе установите. Не злоупотребляйте открывшимися перед вами возможностями. Львы. Хорошенько подумайте, прежде чем поддаваться общим настроениям. Возможно, сегодня вам лучше побыть в оппозиции к окружающим. Девы. Сегодня может произойти занятная ошибка. Вас примут за кого-то другого. Так что не стоит особенно недоумевать, если совершенно незнакомый вам человек вдруг хлопнет вас по плечу и осведомится о здоровье вашей любимой таксы. Весы. Первое впечатление сегодня может жестоко обмануть вас. Убедитесь, что вы доверились уже как минимум второму, прежде чем принимать какое-либо решение. Скорпионы. Сегодня вы рискуете навешать на себя чрезмерно большое количество чужих проблем. Постарайтесь хотя бы не отстранять от процесса их решения тех, кому они, собственно, принадлежат. Стрельцы. Единственное, что сегодня от вас потребуется, это быть в нужном месте в нужное время. Правда, эта задача обычно представляется неразрешимой. Но вдруг повезет. Козероги. Сегодня вас будет невозможно смутить. Вы на все с легкостью найдете достойный ответ. Остается пожелать только, чтобы вам задали побольше вопросов. Водолеи. Закончите сегодня то, чего еще не успели сделать. Завтра вас будут ждать совершенно иные заботы. Не успеете закончить, придется двигаться вдвое активнее. Рыбы. Причастны вы к этому или нет, но события резко поменяют и темп, и направление. Для получения простого и понятного результата придется произвести не совсем тривиальную последовательность действий.

0: Песня «Murder on the Dance Floor» больше 20 лет, но в 2024 году она снова взлетела в мировые чарты благодаря финальной сцене фильма «Saltburn». Трек даже впервые в карьере Софи Элис Бекстер попал в американский Billboard Hot 100. Ну а впереди после небольшой паузы Валерий Леонтьев с песней «Полет на дельтаплане».
1: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.

1 июня, на часах 6:49, а чтобы хорошо вставать по утрам, как ни крути, нужно сначала правильно лечь спать. И тут ученые напомнили о вещах, которые наверняка есть у многих из нас на кухне. Специалисты назвали несколько продуктов, которые помогают организму вырабатывать мелатонин – гормон, отвечающий за наш режим сна и бодрствования. В список вошли кислые вишни, лосось, яйца, грибы, орехи и даже обычное коровье молоко. Самыми изученными оказались кислые вишни. Исследования показали, что люди, которые регулярно пили вишневый сок, спали дольше и реже просыпались ночью. Лосось заинтересовал ученых по другой причине. Он богат омега-3 жирными кислотами и витамином D, который участвует в процессах, связанных с выработкой мелатонина. Яйца содержат триптофан, аминокислоту, из которой организм производит серотонин и мелатонин, а обычные шампиньоны вообще считаются одним из самых богатых пищевых источников мелатонина. Ну и осталось нам на орехи. Ну то есть для любителей орехов есть тоже хорошие новости. В одном из исследований люди, которые в течение 2 месяцев съедали перед сном около 40 граммов грецких орехов, отмечали улучшение качества сна. Впрочем, сами ученые напоминают, волшебного продукта для идеального сна не существует. Но если вечером на столе окажется рыба, яйца, грибы или горсть орехов, организм точно не будет возражать. Ну а впереди опус «Life is life».

Вашему вниманию традиционно в это время день в истории, 1 июня. В 1479 году в Копенгагене открылся первый университет Дании. Сегодня университет Копенгагена считается одним из старейших и самых известных университетов Северной Европы. В 1798 году в Санкт-Петербурге открылся институт Святой Екатерины для благородных девиц. Это было одно из первых Российской империи учебных заведений, где девушки могли получить серьезное образование. В 1831 году английский исследователь Джон Росс открыл Северный магнитный полюс. Причем это не тот полюс, который отмечен на глобусе. Магнитный полюс постоянно перемещается и продолжает свое путешествие по Арктике до сих пор. В 1863 году состоялся первый управляемый полет на дирижабле «Аэрон-1». Аппарат еще не имел двигателя, но уже мог менять направление движения и совершать контролируемую посадку. В 1869 году молодой изобретатель Томас Эдисон получил свой первый патент. Это был электрический регистратор голосования для парламентов и собраний. Правда, устройство оказалось настолько быстрым, что политики того времени не захотели им пользоваться. В 1924 году с конвейера сошел первый шестицилиндровый автомобиль новой марки Chrysler. А уже через год компания была официально основана и вскоре вошла в число крупнейших автопроизводителей США. В 1935 году в Великобритании впервые ввели обязательный экзамен на получение водительских прав. До этого времени многие водители просто садились за руль без всяких проверок, знаний и навыков. Ну а в 1979 году на карте мира появилось новое государство Зимбабве, получившее независимость после долгих лет колониального периода.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Akcionierное общество. Латвия с кредитной полезības программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный 1-3 метра в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе Резекне и Краслове плюс 18-22. В Риге сегодня переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем около плюс 20 градусов.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
6: Доброе утро! На часах 7, а значит, мы открываем новый музыкальный час на Retro FM Латвия. Впереди Фредди Меркьюри и Сиси Кетч. Поехали встречать это утро вместе!

0: 7.08 на часах. По традиции начнем этот час поздравлений. Сегодня варда дена у Бернедины, Бирута и Марита. Счастья вам, теплых улыбок и дружной атмосферы. А по православной традиции именины отмечают Корнилий, Анастасия, Андрей, Александр, Антон, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий и Олег. От всей души поздравляем всех сегодняшних именинников. Пусть день принесет хорошие новости, приятные встречи и побольше поводов для улыбок. Ну а по народному календарю сегодня Иван Долгий. Название связано с тем, что в начале июня продолжались самые длинные полевые работы. Считалось, что день на Ивана тянется долго, а дел хватает от рассвета до заката. Есть у этого дня и еще одно название – «Ранние льны». Именно в это время внимательно следили за посевами льна. Для наших предков это была одна из важнейших культур. Из льна делали одежду, полотенца, скатерти, веревки и даже паруса для кораблей. Так что сегодняшний день наши предки встречали с пониманием.
1: Точное
0: лето уже началось, а впереди самое активное время года. Но впереди после небольшой паузы группа «Рефлекс». Песней, может быть, показалось.
2: Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.

0: 7.17 на часах, об именинниках и именинницах поговорили. Теперь давайте посмотрим, какие праздники приготовил нам календарь на 1 июня. Ну, во-первых, сегодня первый день лета. До самого длинного дня года остается меньше 3 недель, так что светлые вечера будут становиться еще длиннее. Сегодня отмечается Международный день защиты детей. Этот праздник появился еще в 1950 году и сегодня проводится во многих странах мира. Есть в календаре и Всемирный день родителей. Его учредила Организация Объединенных Наций как повод поблагодарить мам и пап за заботу, терпение и воспитание детей. А еще 1 июня – Всемирный день молока. Праздник был учрежден ООН в 2001 году, чтобы напомнить о значении молочных продуктов в питании людей. Отмечают сегодня и день «Скажите что-нибудь приятное». Так что, если давно хотели кого-то похвалить, поблагодарить или сделать комплимент, сегодня для этого просто отличный повод. Есть и необычная дата – день отправки рекой бутылки с хорошими мыслями. А любители комиксов могут отметить день рождения Супермена. Знаменитый герой впервые появился на страницах комиксов в 1938 году. Вот такой вот у нас с вами первый день лета. Ну а впереди, после небольшой паузы, Адриана Челентано с песней «Соли».
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Reklāma.
3: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
6: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. Bet tajā apdrošināšana.

0: завтра. Готово есть, лобакаем.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент. Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
3: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
4: Nordkart, Nordkart, mana izvēle. Nordkart, Nordkart. Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Доброе утро. Завтра правительство обсудит влияние конфликта на Ближнем Востоке на экономику Латвии. Премьер-министр Андрис Кулбергс предложит главам правительств Литвы и Эстонии обсудить создание единой энергетической стратегии стран Балтии. Министр благосостояния предлагает увеличить государственное семейное пособие до 50 евро на одного ребенка и до 65 евро на каждого ребенка в семье с двумя детьми. Центральная избирательная комиссия подготовила поправки для повышения активности избирателей на муниципальных выборах. В нескольких районах Риги начнут обновлять дорожное покрытие методом двойной поверхностной обработки. Европа столкнулась с ранней волной жары. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями Палайдзības программа.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный 1-3 метра в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 18-22. В Риге сегодня переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем около плюс 20 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями Palīdzības programma.
2: Visi bērni! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 eiro. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 eiro. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!

Гороскоп. Овны. Венера сегодня будет к вам благосклонна, однако не стоит ждать, что все будет подано на блюдечке с каемочкой широко известного цвета. Придется предпринять некоторые действия лично. Тельцы. Сегодня вам будет брошен очередной вызов. В то же время, именно сегодня вам будет немаловажно мнение окружающих, так что придется, пожалуй, стиснув зубы, вызов этот принять. Близнецы. Та легкость, с которой вы готовы финансировать всякую идею, в конце концов приведет вас к серьезным потерям. Когда речь идет о финансах, думать надо значительно больше 7 раз. Раки. Сегодня вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе установите. Не злоупотребляйте открывшимися перед вами возможностями. Львы. Хорошенько подумайте, прежде чем поддаваться общим настроениям. Возможно, сегодня вам лучше побыть в оппозиции к окружающим. Девы. Сегодня может произойти занятная ошибка. Вас примут за кого-то другого. Так что не стоит особенно недоумевать, если совершенно незнакомый вам человек вдруг хлопнет вас по плечу и осведомится о здоровье вашей любимой таксы. Весы. Первое впечатление сегодня может жестоко обмануть вас. Убедитесь, что вы доверились уже как минимум второму, прежде чем принимать какое-либо решение. Скорпионы. Сегодня вы рискуете навешать на себя чрезмерно большое количество чужих проблем. Постарайтесь хотя бы не отстранять от процесса их решения тех, кому они, собственно, принадлежат. Стрельцы. Единственное, что сегодня от вас потребуется, это быть в нужном месте в нужное время. Правда, эта задача обычно представляется неразрешимой. Но вдруг повезет. Козероги. Сегодня вас будет невозможно смутить. Вы на все с легкостью найдете достойный ответ. Остается пожелать только, чтобы вам задали побольше вопросов. Водолеи. Закончите сегодня то, чего еще не успели сделать. Завтра вас будут ждать совершенно иные заботы. Не успеете закончить, придется двигаться вдвое активнее. Рыбы. Причастны вы к этому или нет, но события резко поменяют и темп, и направление. Для получения простого и понятного результата придется произвести не совсем тривиальную последовательность действий.

0: Говорят, английский язык Роберто Занетти знал тогда не идеально, поэтому текст «Don't cry tonight» буквально собирал как пазл. Возможно, именно поэтому слова звучат немного загадочно, но это только добавило песне шарма. Ну а впереди, после небольшой паузы, Дмитрий Маликов с песней «Мама лето».
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Reklama. Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī.
3: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
4: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
5: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
6: Zinet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
7: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.

0: izglītojoši fakti kopā ar Bērnu aizsardzības centru. Vai zināji, ka Latvijā bērnu emocionālā pašsajūta ir pasliktinājusies, jo viņi arvien biežāk izjūt satraukumu, dusmas vai vientulību? Bērnu satraukums un dusmas lielākoties liecina par pārlieku lielu spriedzi. To palīdz mazināt regulāras un mierīgas sarunas bez nosodījuma un pieaugušo patiesa nedalīta uzmanība.
1: Es negribu turiet.
2: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
3: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
0: Izglītojoši fakti kopā ar Bērnu aizsardzības centru.
4: Есть музыканты, которые становятся легендами, а есть музыканты, которые даже спустя десятилетия продолжают выпускать новые альбомы. Бывший участник The Beatles Пол Маккартни представил новый студийный альбом The Boys of Dungeon Lane. Примечателен он не только сам по себе, но и тем, что музыканту сейчас 83 года. Название пластинки связано с улицей в Ливерпуле, где прошло детство Маккартни, поэтому многие песни получились очень личными. О семье, друзьях, родном городе и времени, когда о мировой славе The Beatles еще никто даже не думал. В альбом вошли 14 композиций. Особое внимание поклонников привлекла песня, записанная вместе с Ринго Старом. Это одна из редких совместных работ двух оставшихся участников легендарной ливерпульской четверки за последние годы. Интересно, что это уже 27-й студийный альбом Маккартни, и спустя более 60 лет после начала карьеры он по-прежнему пишет новую музыку, записывает песни и играет на большинстве инструментов самостоятельно. Музыкальные критики встретили пластинку очень тепло. Многие отмечают, что в ней много воспоминаний, но при этом она совсем не выглядит попыткой жить в прошлом. И, пожалуй, главный факт этой истории даже не новый альбом, а то, что в 83 года Пол Маккартни продолжает заниматься тем, что любит, и все еще находит новые истории, которыми хочет поделиться со слушателями. Ну а впереди Абба с песни «SOS».

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Акционерное общество «Латвия» с кредитными полицейской программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. На первом рабочем заседании нового кабинета министров завтра обсудят влияние ближневосточного конфликта на экономику Латвии. Также правительство рассмотрит доклад Министерства экономики о ситуации на мировом рынке топлива и ее возможном влиянии на народное хозяйство страны. Премьер-министр Андрис Кулбергс намерен предложить коллегам из Литвы и Эстонии обсудить создание единой энергетической стратегии стран Балтии. По его словам, наряду с развитием возобновляемой энергетики необходимо уделять внимание и управляемым генерирующим мощностям. В Латвии такую роль сейчас выполняют теплоэлектроцентрали. Министр благосостояния Рейнес Узулниакс заявил о планах увеличить государственное семейное пособие. На одного ребенка его предлагается повысить с 25 до 50 евро. Для семей с двумя детьми пособие может вырасти с 50 до 65 евро на каждого ребенка. Среди приоритетов министерства также названы введение базовой пенсии и расширение программы «Почетная семья». Центр избирком подготовил поправки к закону о выборах в самоуправление. Их цель – повысить активность избирателей, снизить административную нагрузку и обеспечить единый порядок проведения выборов. Одно из ключевых изменений предусматривает сокращение срока привязки избирателя к конкретному самоуправлению с 90 до 45 дней до выборов. С сегодняшнего дня в нескольких районах Риги начинаются работы по обновлению дорожного покрытия методом двойной поверхностной обработки. В самоуправлении отмечают, что эта технология позволяет быстро улучшить состояние дорог, снизить запыленность и продлить срок службы покрытия. Западная Европа столкнулась с ранней волной жары. Рекордно высокие для мая температуры связаны с так называемым тепловым куполом, областью горячего воздуха, накрывшей часть континента. Ученые считают, что экстремальную жару усиливают изменения климата, особенности атмосферных процессов и быстрое потепление Арктики.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программы.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-22 градуса. Местами на побережье около плюс 15.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программы.
6: На часах 8, а значит, новая порция музыки и свежей информации уже на подходе. В студии Елена Рассохина, и впереди еще 2 часа хорошего ритма и бодрых событий. Впереди Фэнси и Иванушки Интернешнл. Добрый день!

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю.

0: Бенджамин Франклин считал, что умеренность и активность – главные секреты долголетия, и говорил, чтобы жить долго, надо быстро ходить. А современные ученые снова добрались до вопроса, какой спорт помогает жить дольше. Исследователь долголетия Дан Бютнер считает, что особенно полезны виды спорта с ракеткой, то есть теннис, бадминтон и пиклбол. И дело, естественно, не только в самой физической нагрузке. По словам Бютнера, здесь одновременно работают сразу несколько факторов – движение, координация, соревновательный элемент и постоянное общение с другими людьми. Интересно, что пиклбол, который сейчас особенно быстро набирает популярность в США, вообще придумали случайно еще в 60-х годах как семейную игру на заднем дворе, а сейчас это один из самых быстрорастущих видов спорта среди людей старшего возраста. Исследователь объясняет, что регулярная социальная активность и ощущение вовлеченности тоже напрямую влияют на продолжительность жизни, поэтому занятия, где человек тренируется в одиночку, точнее не в одиночку, а постоянно взаимодействует с другими, дают дополнительный эффект. Ну а впереди, после небольшой паузы, Ванесса Паради с песней «Джоли Такси».
1: 12 минут.
2: Экотехнологии. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для

0: Новости спорта.
1: Французский Пари Сен-Жермен второй год подряд выиграл Лигу чемпионов. В финале парижане встретились с лондонским Арсеналом. Основное время завершилось со счетом 1-1. На ранний гол Кая Хаверца ПСЖ ответил точным пенальти Усмана Дембеле. А судьба главного клубного трофея Европы впервые за 10 лет решилась в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались французы – 4-3. К сожалению, не обошлось без неприятных новостей. Еще во время матча возле стадиона Парк де Пренс в Париже произошли беспорядки, и полиции пришлось применять слезоточивый газ. После прошлогодних массовых празднований французские власти заранее усилили меры безопасности и даже отказались от традиционного чемпионского парада по центру города. А еще стало известно, какие сборные считаются самыми дорогими перед чемпионатом мира по футболу 2026 года. На первом месте сборная Франции, общая стоимость ее игроков оценивается почти в 1,5 миллиарда евро – 1 миллиард 470 миллионов. Далее идут Англия и Испания. В пятерку самых дорогих команд мира входят также Германия и Португалия. Ну а для латвийских болельщиков есть еще одна хорошая новость. Международная федерация хоккея официально доверила Латвии и Финляндии проведение чемпионата мира 2030 года. Рига вновь примет матчи мирового первенства, а совместная заявка двух стран получила поддержку более 98% участников голосования. Для Латвии это будет уже четвертый чемпионат мира по хоккею после турниров 2006, 2021 и 2023 годов. Так что через 5 лет мировой хоккей снова приедет в Ригу. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Мало кто знает, но Around the World – это англоязычная версия хита «Песенка» группы «Руки вверх». Благодаря ATS мелодию тогда услышал практически весь мир. Ну а впереди после небольшой паузы Леонид Агутин с «Хоп, хей, ла-ла-лей».
1: Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
2: Реклама.
3: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги.
5: Любимая, привет, я тут подумал.
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
10: Panika? Nē!

0: vardas Tatjana.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
4: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
5: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Лофбергс 500 грамм 6,99. Лидл стоит того.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Swedbank LV.
7: Вашему близкому человеку нужен профессиональный уход? В центре Риги на улице Баснецес и Эла 24 открылся информационный центр Senior Group. Мы предлагаем полную информацию о качественных услугах по уходу за пожилыми людьми. Наши специалисты помогут оформить документы для получения дотации от Рижской думы. Ждем вас по адресу Баснецес и Эла 24 или по телефону 2-678-0040. Senior Group. Забота, которой можно доверять.
8: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.

0: Доброе утро. На этой неделе стартует официальный период предвыборной агитации. Министр экономики заявил, что снижение НДС должно отразиться на ценах для покупателей. Правительству предстоит принять решение о завершении проекта Rail Baltica не позднее 2035 года. Пилотный проект единого билета на поезд и общественный транспорт в Риге продлен до конца года. Пациенты имеют право получать понятную и доступную информацию о состоянии своего здоровья. Мошенники способны отправлять СМС-сообщения даже с номеров, внешне совпадающих с номерами банков. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезными программа.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный 1-3 метра в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 18-22. В Риге сегодня переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем около плюс 20 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными.

0: Если, ожидая поезд на железнодорожном вокзале, вам вдруг покажется, что на платформу прибывает не электричка, а какой-нибудь орел или глухарь, не удивляйтесь. В Латвии продолжают давать имена новым электропоездам. Еще 4 состава получили названия, связанные с природой. Уж, береза, глухарь и орел. Напомню, первые поезда уже получили имена пчела, сова, сосна и ель. Всего такие названия планируют присвоить всем 32 электропоездам. Причем выбирают не случайные слова, а характерные для Латвии растения, птиц и животных. Проект реализуется вместе с Latvia Svalsts Meža. Более того, в поездах теперь появляются схемы маршрутов с отмеченными зонами отдыха и природными объектами, расположенными рядом со станциями. Так что теперь можно будет не только доехать до нужной остановки, но и заранее посмотреть, где поблизости находится лесная тропа, место для прогулки или отдыха на природе. А если все пойдет по плану, через какое-то время у каждого латвийского электропоезда появится собственное имя и свой природный характер. Эх, давненько я на поезде никуда не выбиралась. Они мне вообще ассоциируются с летними поездками в Юрмалу, с этими сосенками, мимо которых проезжает поезд, и непередаваемые ощущения, когда поезд проносится над Даугавой и видны шпили соборов Риги, и красивый закат над рекой. Красота? Ну а впереди, после небольшой паузы, Modern Talking с песней «Sherry, Sherry Lady».
1: Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
2: Реклама. Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
3: Hesburger! Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien!
4: Panika?
3: Nē!

0: dienas Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv
4: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
5: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
6: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlē ūdens, viņi saka.
7: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Izīkie ar Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
8: Грантис – профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис – 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь – grantis.lv.

Обед без овощей, что праздник без музыки. Сейчас как раз начинается то время года, когда на прилавках все чаще появляются местные ягоды, овощи и фрукты. Но сами производители говорят, вырастить урожай – это только половина дела. Гораздо сложнее потом попасть с ними на полки в магазинов. В Лудзенском крае предприятие «Межвиду Томаты» уже собирает клубнику нового урожая. С ее продажей проблем нет. Ягоды охотно закупают крупнейшие торговые сети. А вот с помидорами ситуация сложнее. По словам производителей, магазины заказывают значительно меньше продукции, чем хозяйство готово поставить. В Латвийской ассоциации торговцев фруктами и овощами считают, что местным фермерам все труднее конкурировать с крупными поставщиками из соседних стран. Причина не только в цене, но и в требованиях к объемах поставок, различным сертификатам и другим формальностям. Торговые сети отвечают, что готовы работать с местными производителями, но важны стабильные поставки, качество продукции и необходимые документы. В результате получается интересная ситуация. Покупатели все чаще говорят, что хотят видеть на полках латвийские овощи и ягоды, фермеры готовы их выращивать, а вот найти друг друга бывает не так просто. Так что, коль в ближайшие недели увидите на ценнике надпись «Outzes Latvia», вполне возможно, за этим стоят люди, которые несколько месяцев ждали именно начала этого сезона. Ну а впереди Алла Пугачева с песней «Надо же».

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Туя Брабант от 60 до 80 сантиметров 3,99. Мульча средней фракции 50 литров 3,59. Петунья всего евро 69. Кассе Нукай. Предложения действуют в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
3: Ar Renault Captur E-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
6: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В Латвии в субботу начинается официальный период предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм. Он продлится до дня голосования, 3 октября. За соблюдением ограничений и запретов в ходе предвыборной кампании будет следить Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Запланированное на 1 июля снижение НДС на продукты питания должно отразиться на ценах в магазинах. Об этом заявил новый министр земледелия Улдис Аугулис. По его словам, жители должны увидеть реальные результаты этого решения на ценниках. Новому правительству предстоит принять решение о завершении проекта Rail Baltica не позднее 2035 года. Об этом заявил председатель Совета совместного предприятия РБ Rail Матейс Пайгле. По его словам, сейчас ключевым вопросом остаются финансирование и реализация проекта в разумные сроки. На этой неделе Комитет по делам сообщений транспорта Рижской думы рассмотрит вопрос о продлении пилотного проекта единого билета «Ригас Сатексма» и «Пассажиру Вилсенс» до конца года. Единый билет для поездок на общественном транспорте Риги и поездах «Виви» действует с июля прошлого года. Жители Латвии нередко выходят из кабинета врача с вопросами о своем диагнозе или лечении. Специалисты напоминают, что пациент имеет право получать понятную и полную информацию о состоянии здоровья, результатах обследований и назначенном лечении. Эксперты предупреждают о новой схеме мошенничества. Узнав услугами, какого банка пользуется человек, злоумышленники могут отправить сообщение, которое будет отображаться в той же переписке, что и настоящие СМС от банка. Поэтому специалисты напоминают, само по себе СМС-сообщение не является гарантией подлинности отправителя.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой полидзибис программа.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-22 градуса. Местами на побережье около плюс 15.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой полидзибис программа.
8: На часах 9 в студии Елена Рассохина, а впереди еще много музыки, новостей и, конечно, хорошего настроения. Впереди Саманта Фокс и Рой Орбисон. Держим курс на продуктивный понедельник вместе с Ретро FM Латвия.

Говорят, если идешь за чем-то специально, не всегда получаешь. А вот если просто решил составить компанию папе, история может получиться совсем неожиданной. Придя на соревнования по рыбной ловле, проходившее в Куала-Силангоре, это в Малайзии, 15-летний Хайма.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Как на празднике песни. В Межапарке с размахом прошел 5-й большой концерт. Исчезает по евро в секунду. Как мошенники опустошают счета жителей Эстонии. 100 тысяч гостей, 3 тонны кефира и розовая лихорадка. В Вильнюсе масштабный фестиваль розового супа. В понедельник потеплеет до плюс 21 градуса. Рубрика «Фото». Финляндия в 5-й раз триумфально выиграла чемпионат мира по хоккею. Рубрика «Видео». Передача. В делах о закупках в больницах фигурирует известный поставщик медицинских товаров. Какие микрорайоны Риги расцветут первыми? Изучаем план развития столицы. Латвия с Дзелстендж уже начал подготовку к внедрению аккумуляторных поездов в перевозках. Рубрика «Видео». Поля на территории будущего ветропарка в Елговском крае теряют статус охраняемых. Пенсионеры оказались самой крупной частью экономически неактивного населения в Латвии. Рубрика «Фото». Веломарафон в Риге завершился без инцидентов. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus-tvnet.lv.

0: «Лаисла Бонита» вышла в 1987 году и стала одной из первых песен Мадонны с латиноамериканским звучанием, вдохновленным музыкой Испании и Латинской Америки. Ну а впереди, после небольшой паузы, «Хит Хантер» с песней «Revolution in Paradise».
1: «Автоселект ЛВ» – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане – не копи, садись за руль сразу. Заходи на «Автоселект ЛВ», заполни заявку и езжай уже завтра.
2: Реклама. Rimi mazuļudienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam ar mans Rimi karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimi.
3: Ну а в отпуск-то когда?
4: Да в любой момент.
3: Как в любой?
4: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии?
3: Или ты собираешься просто лежать на море?
4: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
5: Эй, брален, мне опарваться, съел сегодня.
6: Паника? Нет.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
4: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
5: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.

0: Интересный факт. Песня «Jump in my car» в исполнении Сиси Кейдж – это кавер. Оригинальная версия вышла еще в 1977 году, а в 80-х ее превратили в яркий диско-хит. Но впереди, после небольшой паузы, группа «Сливки» с песней «Иногда».
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Реклама.
3: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Čau, te Niklaus Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
5: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
4: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
6: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
4: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
7: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
4: Nu, re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
8: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
9: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в 7 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
10: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Цита Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Цита Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
11: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
12: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.

0: Domino Dancing от Pet Shop Boys вышла в 1988 году и стала синглом с их альбома Introspective. Интересно, что это один из немногих треков Pet Shop Boys с заметным латинским ритмом. Сальса вдохновение придавала песне необычное для группы звучание. Ну а впереди, после небольшой паузы, Роберт Майлз и Марина Нейлер с песней One and One.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.

0: Ну что ж, друзья, потихоньку будем заканчивать наш эфир. По народному календарю сегодня Иван Долгий. Наши предки говорили, что в эту пору день словно растягивается. Работы много, а светлого времени хватает почти до самой ночи. И действительно, лето только началось, а впереди еще столько длинных вечеров, прогулок, поездок и хороших моментов. Пусть эта неделя начнется легко и принесет вам побольше приятных событий, а сегодняшний день сложится именно так, как вам хочется. Спасибо, что провели это утро с нами. С вами была Елена Рассохина. Услышимся уже завтра с 6 до 10. Пока!
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку Autoparstrada LV.
2: Реклама.
3: Priekšnieks saka, paņemun aizpildi lielo skaistu atskaiti.
4: Kā man
3: Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
5: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
6: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
7: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – parādes iela 15 un Rīga – miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Добрый день, в студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. В Министерстве экономики сообщили, что в этом году экономика Латвии может вырасти на 2-2,5%. Прогноз зависит от ситуации на мировых энергетических рынках. Комментируя данные о ВВП за первый квартал, в Министерстве отметили, что экономика страны в целом сохраняет устойчивость. Банк Литвы сообщил о подготовке к введению цифрового евро. Европейский Центробанк планирует выпустить новую валюту к 2029 году. Цифровым евро можно будет расплачиваться картой или онлайн даже без подключения к интернету. При этом обещана конфиденциальность платежей. Министр благосостояния Рейнес Узулнекс заявил о планах увеличить государственное семейное пособие. На одного ребенка выплата может вырасти с 25 до 50 евро. Для семей с двумя детьми пособие планируется увеличить с 50 до 65 евро на каждого ребенка. Авиакомпания Air Baltic погасила первую часть государственного займа – около 6,5 миллионов евро. Ранее компания получила из госбюджета 30 миллионов евро для поддержания ликвидности и обеспечения работы до реализации бизнес-плана. По условиям договора заем будет возвращаться поэтапно. Полностью его планируется погасить до 31 августа. В Великобритании подписан договор о строительстве в Лепее крупнейшего в Северной Европе завода по производству экологичного авиационного топлива. Стоимость проекта оценивается в несколько сотен миллионов долларов. По данным ДБДД, с января по май количество электромобилей китайских брендов в Латвии выросло на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сейчас на электромобили китайского производства приходится уже почти 20% всех зарегистрированных электромобилей. Их доля на рынке за год увеличилась примерно на 5,5%.
4: Прогноз погоды
10: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-22 градуса. Местами на побережье около плюс 15.
4: Прогноз погоды
10: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
8: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Ногу рисного ваду хаоса. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
6: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv
7: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
8: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlē ūdens, viņi saka.
9: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
10: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.

0: reklāmas virsotnēs. Reklāma paredzēta saimnieciskās gazdarbības veicējiem.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйме и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный 1-3 метра в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-22. В Риге сегодня переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем около плюс 20 градусов.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйме и палейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Reklama.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
5: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
6: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
2: Акцент. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāj lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
3: Нервное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезной программа ЛКПП-ЛВ.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный 1-3 метра в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-22. В Риге сегодня переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем около плюс 20 градусов.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезной программа ЛКПП-ЛВ.
4: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam. Mellenes Rimi 400 grami. 3,99 €. Rimi.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
3: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spīns – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spīns un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: 11. jūņa Targovi centra Komforts приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
6: Ну а в отпуск-то когда?
7: Да в любой момент.
6: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
7: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
9: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
10: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2,69 € un arbūzi 1 kg 1,29 €.
11: Top, top, top!
12: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
13: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaisto atskaiti.
6: Kā man viss
5: Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas notes. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
7: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
8: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
9: Kurši!
10: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
11: No 1. Līdz 3. Jūnijam ar mana topkārte pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavota 400 gramu 79 centi, makaroni pasta zarā divi veidi 500 gramu 1 eiro 49 centi un konservēta barība kaķiem šeba divi veidi 340 gramu 1 eiro 69 centi.
10: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
12: Top, top, top!
13: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейбас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
15: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. В Министерстве экономики сообщили, что в этом году экономика Латвии может вырасти на 2-2,5%. Прогноз зависит от ситуации на мировых энергетических рынках. Комментируя данные о ВВП за первый квартал, в Министерстве отметили, что экономика страны в целом сохраняет устойчивость. Банк Литвы сообщил о подготовке к введению цифрового евро. Европейский Центробанк планирует выпустить новую валюту к 2029 году. Цифровым евро можно будет расплачиваться картой или онлайн даже без подключения к интернету. При этом обещана конфиденциальность платежей. Министр благосостояния Рейнес Узулнекс заявил о планах увеличить государственное семейное пособие. На одного ребенка выплата может вырасти с 25 до 50 евро. Для семей с двумя детьми пособие планируется увеличить с 50 до 65 евро на каждого ребенка. Авиакомпания Air Baltic погасила первую часть государственного займа – около 6,5 миллионов евро. Ранее компания получила из госбюджета 30 миллионов евро для поддержания ликвидности и обеспечения работы до реализации бизнес-плана. По условиям договора заем будет возвращаться поэтапно. Полностью его планируется погасить до 31 августа. В Великобритании подписан договор о строительстве в Лепее крупнейшего в Северной Европе завода по производству экологичного авиационного топлива. Стоимость проекта оценивается в несколько сотен миллионов долларов. По данным ДБДД, с января по май количество электромобилей китайских брендов в Латвии выросло на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сейчас на электромобили китайского производства приходится уже почти 20% всех зарегистрированных электромобилей. Их доля на рынке за год увеличилась примерно на 5,5%.
9: Прогноз погоды
12: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
15: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный 1-3 метра в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-22. В Риге сегодня переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем около плюс 20 градусов.
9: Прогноз погоды
12: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
16: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймец искал с дарбиба свейцаем.
3: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь. Будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
4: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
5: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex. Kā pīlei ūdens, viņi saka.
6: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top – vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
7: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg – 2 eiro 69 centi. Un arbūzi 1 kg – 1 eiro 29 centi.
8: Top, top, top!
9: Уход маме нужен каждый день, но я не могу приезжать так часто.
10: О, у меня было то же самое. Я нашел информационный центр Senior Group.
9: Информационный центр? В Риге?
10: Да, на улице Базницас, 24. Там рассказывают об уходе на дому. Помогают оформить софинансирование от муниципалитета.
9: И я смогу не беспокоиться о маме?

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Vai tu kontrolēji savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
3: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
4: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
5: Cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
6: No 1. līdz 3. jūnijam ar mana topkārte pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavota 400 gramu 79 centi, makaroni pasta zara divi veidi 500 gramu 1 eiro 49 centi un konservēta barība kaķiem šeba divi veidi 340 gramu 1 eiro 69 centi.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top, top, top!
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняя и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. В Латгале без осадков. Ветер южный от 0 до 5 метров в секунду. Во время грозы порывистый. В Лепе и Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-23. В Риге завтра будет переменная облачность. Возможно кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-13 градусов. Днем плюс 23. У моря прохладнее.
9: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняя и палейдзības программа. ЛКПП ЛВ.
8: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед всем, кто с нами на Ретро-ФМ Латвия! Меня зовут Катя Ерофеева, и сейчас самое время передать ваши теплые и солнечные приветы и поздравления. Программа по заявкам открыта, и скоро буду озвучивать ваши послания. Оставайтесь с нами!
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. И нам пишет Виталий Грибанов из Резекне, который сегодня поздравляет свою маму с днем рождения. И далее зачитаю. С днем рождения! Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, исполнения всех желаний и долгих лет жизни. Подпись – внучка, невестка и сын. Виталий, спасибо вам большое за заявку и желаем вашей маме сегодня получать много поздравлений, тепла и любви. С днем рождения!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Ольги Черкасовой из Риги от Ларисы. Ольга, принимайте поздравления с прошедшим днем рождения и красивого продолжения этой рабочей недели. Еще раз с праздником вас и ловите приветик от подруги Ларисы.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто с нами на Retro FM Latvia. И пусть день продолжается по наилучшему сценарию. И у вас пусть сегодня будет много поводов улыбнуться. Программа по заявкам «Привет в обед» на сегодня заканчивается. Ну а новые послания буду ждать на retrofm.lv. С вами была Катя Ерофеева. До встречи завтра. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: vienmēr tev blakus, vienmēr tev blakus, vienmēr.
1: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
4: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербетес 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербетес 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
2: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
3: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
2: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
4: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
2: Okei, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
5: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
2: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
8: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. В Латгале без осадков. Ветер южный от 0 до 5 метров в секунду. Во время грозы порывистый. В Лепе и Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-23. В Риге завтра будет переменная облачность. Возможно кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-13 градусов. Днем плюс 23. У моря прохладнее.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ. Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: тебя съем.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги.
3: Любимая, привет. Я тут подумал.
4: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
7: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция Радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
8: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь. Будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры «Denamen» предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычно. Нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
9: Iepriecini gudrinieku, ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
10: Ну а в отпуск-то когда?
11: Да в любой момент.
10: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
11: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
12: Sīnetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Добрый день, в студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. В Министерстве экономики сообщили, что в этом году экономика Латвии может вырасти на 2-2,5%. Прогноз зависит от ситуации на мировых энергетических рынках. Комментируя данные о ВВП за первый квартал, в Министерстве отметили, что экономика страны в целом сохраняет устойчивость. Банк Литвы сообщил о подготовке к введению цифрового евро. Европейский Центробанк планирует выпустить новую валюту к 2029 году. Цифровым евро можно будет расплачиваться картой или онлайн даже без подключения к интернету. При этом обещана конфиденциальность платежей. Министр благосостояния Рейнес Узулнекс заявил о планах увеличить государственное семейное пособие. На одного ребенка выплата может вырасти с 25 до 50 евро. Для семей с двумя детьми пособие планируется увеличить с 50 до 65 евро на каждого ребенка. Авиакомпания Air Baltic погасила первую часть государственного займа – около 6,5 миллионов евро. Ранее компания получила из госбюджета 30 миллионов евро для поддержания ликвидности и обеспечения работы до реализации бизнес-плана. По условиям договора заем будет возвращаться поэтапно. Полностью его планируется погасить до 31 августа. В Великобритании подписан договор о строительстве в Лепее крупнейшего в Северной Европе завода по производству экологичного авиационного топлива. Стоимость проекта оценивается в несколько сотен миллионов долларов. По данным ДБДД, с января по май количество электромобилей китайских брендов в Латвии выросло на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сейчас на электромобили китайского производства приходится уже почти 20% всех зарегистрированных электромобилей. Их доля на рынке за год увеличилась примерно на 5,5%.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. В Латгале без осадков. Ветер южный от 0 до 5 метров в секунду. Во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-23. В Риге завтра будет переменная облачность. Возможно, кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-13 градусов. Днем плюс 23. У моря прохладнее.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Всем привет! Понедельничный жаркий. Это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на волнах Retro FM Латвия.

0: Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima.
1: Ну что, люди добрые, не успели оглянуться, как уже 1 июня, а? Чувствуете, как время летит? Мама ты мия! Ну, давайте проведем эту неделю и конкретно сегодняшний эфир вместе. Поехали! Поехали!

0: променад.
1: Вечерний променад, вечерний променад, вечерний променад.
0: На Ретро FM Латвия.
2: Итак, поехали. С чего начнем сегодня в понедельник, 1 июня? С того, что заглянем в календарь. Какие даты? Международный день защиты детей. День ребенка Китая отмечает во всю китайскую ширь. Монголия день матери и детства отмечает. Кстати, по-монгольски знаете, как это будет? Эх, урсин баяр. Эх, урсин баяр. Как звучит, а? Далее, ну и, конечно же, Всемирный день родителей, Global Day of Parents. Так что сегодня есть чем поздравить, как говорится, и родителей, и детей. Но учитывая, к этому можно еще добавить Всемирный день молока и день, скажите, что-нибудь приятное. Вот такой комплект на старте, я думаю, абсолютно не повредит нам. Уже выборы есть, уже. Так что берем, смотрим, что ближе к сердцу, что ближе, как говорится, как говорил Ги де Мопассан, ближе к телу, вот то и отмечаем. А у меня персональный есть аспект 1 июня, но об этом позже.

0: Labās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата санитарской здоровья швейцарием.
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
2: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.

0: на Retro FM Latvia.
1: Ну а теперь о личном и относительно 1 июня. Сегодня день рождения моего сына. Сейчас буду нагло использовать служебное положение, но хочу это сделать. Поэтому и песня звучит соответствующая. Кстати, имя он тоже получил благодаря этому исполнителю. Сыну, здоровка, здоровка, еще раз здоровка, позаставо вшиска, то есть уж дробязка.

Знаете, тут на выходные столько различных событий было, начиная от всяческих праздников в разных городах и весях нашей бескрайней страны, до вполне конкретных юбилеев людей, которых мы, ну, просто физически не могли на выходные поздравить. А ведь надо! Исполнился 71 год, знаете кому? Владимиру Кузьмину. Представляете, 31 мая Володя отметил свой 71-й день рождения. Ну что ж, многие лета, многие хиты нам еще на радость. Ну и, конечно же, надо было бы как-то и сюда его заманить с концертом, а? Как вы считаете? С днем рождения!

0: Mosties, saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
1: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
2: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
5: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
6: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице ЦСУ 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
7: Феличита на Retro FM. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
8: Итак, это послание соединяется как-то вот по характеру и по тому, что будет звучать с итальянским цехом. Данное произведение отправляется на улицу Гертрудес. На улицу Гертрудес, и вот где-то между Чака и между Авотой находится адресат, которому это и посвящается. Для поднятия настроения, как тут написано, ну, собственно говоря, я думаю, что да, очень душевно, особенно тем, кто понимает текст.
9: Кино, суи, бриди, школа.

0: Да, как говорит сам Адриано Челентано, если у дамы плохое настроение, сделайте так, чтобы я спел какую-то песню. У дамы настроение должно подняться. Ну, будем, как говорится, на это надеяться. Из золотого фонда моего итальянского цеха.
1: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
2: Филичита на Ретро-ФМ.
1: Дарите счастье!

0: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
1: Вечерний променад.
2: Вечерний променад. На Ретро-ФМ Латвия.

0: собственно говоря, глядя в календарь, я понимаю, что еще масса, масса, подчеркиваю, поводов у нас есть, чтобы отметить. Но давайте как-то это все потихоньку, помаленьку перенесем вперед, потому что час уже завершается.
1: С вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.
0: И буквально с минуты на минуту, секунды на секунду, я бы сказал, дверь откроется и войдет. Интересно, при параде или нет, по случаю понедельника, Алексей Павленко. Принесет он новости, принесет прогноз погоды, будем надеяться, что хороший. Не всем же, понимаете ли, так везет, что некоторые летят туда, где плюс 27, а тут сидишь, да. Ну, что имеем, то имеем. Ждем Павленко.

0: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
1: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербатас 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербатас 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезной программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Завтра по всей Латвии пройдет проверка системы раннего оповещения. Во вторник с 10 часов утра государственная пожарно-спасательная служба на 3 минуты включит сирены тревоги. Проверка продлится до 10 часов 10 минут. Кроме того, жители получат сообщения на мобильные телефоны с информацией о причинах проверки. Вступают в силу поправки к закону об образовании, которые запрещают использование мобильных телефонов в школах с 1 по 9 класс, если это не разрешено учителем для учебного процесса. На практике изменения начнут действовать через 3 месяца, поскольку у школьников уже начались летние каникулы. Государственная полиция и служба неотложной медицинской помощи призывают родителей уделить особое внимание безопасности детей во время летних каникул, в том числе безопасности в цифровой среде. В каждом самоуправлении должен быть ответственный за контроль случаев буллинга в учебных заведениях. Об этом заявила министр образования и науки Илза Индриксоне. По ее словам, нередко дети, которые травят других школьников, просто переходят в другую школу. Однако это не решает проблему, а лишь переносит ее в другое учебное заведение. Представители сельскохозяйственной отрасли предупреждают, что планируемый Евросоюзом механизм углеродной корректировки импорта может заметно повысить стоимость минеральных удобрений. По оценке фермеров, дополнительные расходы могут превысить 100 евро на тонну. В отрасли считают, что это создаст новые риски для сельского хозяйства и может снизить конкурентоспособность производителей. Местные производители овощей и фруктов заявляют о сложностях со сбытом продукции. По их словам, супермаркеты чаще отдают предпочтение импортным товарам. В свою очередь, представители торговых сетей считают такие претензии необоснованными и отмечают, что сейчас на полках меньше местной продукции из-за сезонных факторов. На территории бизнес-центра Прессеснама Кварталс со стороны улицы Валдемара начинаются строительные работы. Они необходимы для подключения здания к магистральным сетям водоснабжения Ригас Уденс. Работы уже стартовали и могут занять до 3 недель.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
4: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. В Латгале без осадков. Ветер южный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-23. В Риге завтра будет переменная облачность, возможно кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-13 градусов. Днем плюс 23. У моря прохладнее.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
6: Всем привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Retro FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 5:17.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: вечерний проект. На Ретро FM Латвия.
1: Есть предложение именно в 17 часов 17 минут раскрыть целиком и полностью на сегодня кулинарную тему, представленную в календаре дат и памятных дней. Сегодня день оливок отмечает США, а моя патрия Польша отмечает день булочки, Święto Bułki. Но чтобы мало не показалось, то поляки придумали еще сегодня день без алкоголя, день без алкоголя. Но что я могу сказать по поводу вот этого праздника? Уж и не знаю, все бы так сладко звучало у Райана Перриса, если бы он тоже отмечал вот этот замечательный польский праздник – День без алкоголя. Кто его знает? С другой стороны, французы, они ж такие. Они, если обедать, то обязательно, чтобы вино было. А как же так, это за ужином, это святое с сыром. Ну, кстати, итальянцы тоже. Поэтому, ну да. Полякам есть над чем поработать еще, да.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Интересно, кто-нибудь из наших радиослушателей в субботу в Берлине не присутствовал, нет? А там, между прочим, было что посмотреть и что посетить. Как говорит старая народная латышская мудрость, не днем рождения Кузьминым единым сыт был человек на эти выходные. Группа «Металлика» собрала более 94 тысяч зрителей на Олимпийском стадионе в Берлине на субботнем концерте. Было это 30 мая, если кто не в курсе. И таким образом установив рекорд посещаемости на этой площадке – 94 тысячи зрителей. Вот это да. Во время выступления музыканты сыграли кавер-версию песни группы «Рамштайн», кстати говоря, «Зонне» или «Солнце» по-нашему, но исполнив текст по-немецки вместе с аудиторией. Вся аудитория, ну, я так понимаю, в едином рамштайновском порыве там подпевала. А заполнить стадион так плотно помогла особая конструкция круглой сцены с обзором 360 градусов. Но у нас и творение Рига тоже было, поэтому нас тут этой круглой сцены не удивишь. Однако, но вот в центре этой компактной сцены располагается дополнительное сооружение, возвышение, на котором могут стоять музыканты. То, как у нас было. Как пишет берлинский таблоид Berliner Zeitung, я надеюсь, я правильно выразился по-немецки, с хорошим прононсом, это был самый большой рок-концерт, когда-либо проводившийся в Германии. И на сегодняшний день «Металлика» является одной из самых успешных рок-групп в мире. Тиражи альбомов уже давно превысили 100 миллионов экземпляров. Ну и если копнуть историю, то «Металлика» была создана в 1981 в Лос-Анджелесе. С самого начала группу возглавляет гитарист и вокалист Джеймс Хэтфилд. Да? Да? И еще раз да. Ну, что можно еще про них сказать? Начинали они с того, что играли в стиле heavy metal, но затем группа сумела выйти за пределы этого узкого жанрового определения, сохранив в то же время верность своим корням. Ну что ж, коль скоро корни, так корни. Но 94 тысячи зрителей и слушателей, мама ты миа, а? Вот это показатель.

0: Я просто возвращаюсь к эфиру пятничному, когда мы с вами условились, что, судя по тому объему смс-а, которые поступили в студию, что надо было бы вот рок хоть раз в час играть. Вот оно, как говорится, вещая смс-ка, стало быть, в пятницу пришла. Да, ну а концерт и 94 тысячи зрителей и слушателей, йохайды, это показатель. А, кстати, в Риге я когда был на их концерте, я надеюсь, кто-то из вас тоже был. Ну, не знаю. Было это на стадионе Сконто. Ну, я, честно говоря, с трибун не прыгал, но... Ну так, да, ну, Металлика, Металлика. Не хотел никого обидеть, кстати. А к кулинарной теме возвращается Александр, который пишет: у французов красное и белое вино и шампанское вообще не считается алкоголем.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Reklama.
3: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Rimi.
4: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
5: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет. Я тут подумал.
6: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
8: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv.
9: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
10: Renault Captur E-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
11: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
12: Ну а в отпуск-то когда?
13: Да в любой момент.
12: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
13: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
14: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
15: N1 Home – полная распродажа экспозиции и склада.
13: скидки до 70%. Заходи на N1home.lv или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1home.lv.
2: Вечерний променад
15: на Ретро-ФМ Латвия.

0: на RetroFM Latvia.
1: Ух ты, оказывается, 1 июня есть чего вспомнить и оставшимся в живых членам коллектива The Beatles, ну а также Rolling Stones. Например, 1 июня 1964 года Beatles записывает песню «I'll Be Back», которая вошла в «Hard Day's Night» альбом, а группа Rolling Stones того же 1 июля 1964 года тогда же именно прилетает в аэропорт имени Джона Фиджеральда Кеннеди в Нью-Йорке для проведения своего самого первого американского турне. Представляете, как у них тряслись подмышки тогда? Да, Beatles заканчивают запись песню «Yellow Submarine» 1 июня. Самое важное в коммерческом плане для альбома «Revolver», и было это 1 июня 1966-го, а в Великобритании 1 июня 1967-го выходит альбом «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band». Да, который, кстати говоря, журналом Rolling Stone был назван лучшим альбомом всех времен и народов. Кстати говоря, музыкальная критика очень положительно отзывалась об этой работе коллектива и сказали, что они качественно выросли в этой работе. А относительно еще, это же не все. 1 июня 1969 года, Монреаль, Канада. Джон Леннон там написал песню «Give Peace a Chance», которая стала, ну, известной по всему миру. А заканчиваю я это сообщение группой Rolling Stones, которая 1 июня 1964, как я уже говорил, прилетала в аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке, чтобы начать свой первый американский тур. Но, кстати, Битлы тоже покорили Америку не с первого раза, как мы знаем, а с раза второго-третьего, так по-серьезному. Но, как говорится, это потребовало и нервов, и усилий. Ну и опять-таки билеты, шучу, там, конечно, личный самолет и все пироги. Но. Я хотел бы сейчас вам в качестве, ну и не иллюстрации, а музыки, что ли, преподнести вот это музыкальное произведение, которое, ну, не совсем часто звучит в нашем эфире, а вот мы ее частенько поигрываем, скажем, в коллективе. Не претендуя на гениальность Beatles, конечно.

Ну, знаете, кто такой оптимист? Это тот, кто, находясь между двумя неприятностями, всегда загадывает желание. Я же тоже вот попытаюсь загадать, чтобы прогноз погоды был хорошим у Алексея Павленко, аки и новости, потому что далее у меня стоит дожди от Игоря Корнелюка. Ну, не хотелось бы такого прогноза погоды, честно. Поэтому побуду-ка я оптимистом сейчас, а?

0: skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
4: Top, top, top! Nordkā, Nordkā, mana izvēle! Nordkā, Nordkā!
5: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
7: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Завтра по всей Латвии пройдет проверка системы раннего оповещения. Во вторник с 10 часов утра государственная пожарно-спасательная служба на 3 минуты включит сирены тревоги. Проверка продлится до 10 часов 10 минут. Кроме того, жители получат сообщения на мобильные телефоны с информацией о причинах проверки. Вступают в силу поправки к закону об образовании, которые запрещают использование мобильных телефонов в школах с 1 по 9 класс, если это не разрешено учителям для учебного процесса. На практике изменения начнут действовать через 3 месяца, поскольку у школьников уже начались летние каникулы. Государственная полиция и служба неотложной медицинской помощи призывают родителей уделить особое внимание безопасности детей во время летних каникул, в том числе безопасности в цифровой среде. В каждом самоуправлении должен быть ответственный за контроль случаев буллинга в учебных заведениях. Об этом заявила министр образования и науки Илза Индриксоне. По ее словам, нередко дети, которые травят других школьников, просто переходят в другую школу. Однако это не решает проблему, а лишь переносит ее в другое учебное заведение. Представители сельскохозяйственной отрасли предупреждают, что планируемый Евросоюзом механизм углеродной корректировки импорта может заметно повысить стоимость минеральных удобрений. По оценке фермеров, дополнительные расходы могут превысить 100 евро на тонну. В отрасли считают, что это создаст новые риски для сельского хозяйства и может снизить конкурентоспособность производителей. Местные производители овощей и фруктов заявляют о сложностях со сбытом продукции. По их словам, супермаркеты чаще отдают предпочтение импортным товарам. В свою очередь, представители торговых сетей считают такие претензии необоснованными и отмечают, что сейчас на полках меньше местной продукции из-за сезонных факторов. На территории бизнес-центра Прессеснама Кварталс со стороны улицы Валдемара начинаются строительные работы. Они необходимы для подключения здания к магистральным сетям водоснабжения Ригас Уденс. Работы уже стартовали и могут занять до 3 недель.
8: прогноз погоды
9: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезей без программы.
7: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. В Латгале без осадков. Ветер южный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-23. В Риге завтра будет переменная облачность, возможно кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-13 градусов. Днем плюс 23. У моря прохладнее.
8: Прогноз погоды
9: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезей без программы.
10: Категорический привет. Это Эдмунд Кашевский из студии Retro FM Латвия. Мы с вами до 19 часов вместе.

She drives me crazy. О чем это спел Shaken Stevens? Да, скорее всего, про Chrysler. Да, потому что 1 июня 1925 года в Америке, в Соединенных Штатах, была основана автомобильная компания Chrysler. Ну, а ныне... А ныне, я вам скажу, так не особо все радужно у Крайслера. Крайслер, дело в том, что это уже теперь американское подразделение Stellantis North America. Исторически известно как Chrysler Corporation. Но после череды слияний и Daimler, и Cherbas, и Fiat, и Stellantis, вот это все, так сказать, по очереди поглощало одно другое. Ну и бренд утратил большую часть своего модельного ряда. На 25-26 годы актуальная линейка включает лишь только Pacifica модель и ее гибридную версию. Вот, собственно говоря, такая информация. А будущее, спросите вы Крайслера? Будущее бренда остается неясным. Да, хотя новое поколение Pacifica ожидается в 27-м году, дескать, объявили уже, что сейчас выйдет, но, как говорится, поживем, увидим, не будем слишком далеко загадывать. Ну, а как говорит там и гласит старая американская пословица, Chrysler и до полюса довезет. К чему это? А к тому, что вот в 1831 году, 1 июня, был открыт Северный магнитный полюс, куда Крайслер, да я бы сказал, я бы и без Крайслера туда вряд ли бы захотел попасть. Хотя у меня есть друзья, которые бывали на полюсе и говорят, что ты ни хрена не понимаешь, это что-то фантастическое. Может быть. Может быть, как говорил один киноперсонаж, nobody's perfect, никто не совершенен.

0: Вечерній промінад.
1: Вечерній промінад. Вечерній промінад. Вечерній промінад.
0: На Ретро FM Латвія.
2: Автоселект ЛВ – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Автоселект ЛВ, заполни заявку и езжай уже завтра.
3: Реклама.
4: Čau, te Niklaus Mičols, un es iešu parunāt ar turību studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci?
5: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
4: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
6: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
4: Ok, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
7: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
4: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
8: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
9: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаудиуми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
10: В Золанде распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
11: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
12: «Лидл» в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
13: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Zentiva. Омепразолы Zentiva – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Zentiva – препарат мгновенного действия.
14: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
1: Вечерний променад.
0: На Ретро FM Латвия.
1: Вечерний променад.
0: Вечерний променад.
15: Ну что, точно не повредит нашему с вами организму, так это порция летнего Агутина в эфире Ретро FM Латвия. Это точно, это только на позитиве.

0: на Retro FM Latvia.
1: Ух, какой день рождения сейчас мы будем отмечать. Мэрилин Монро или Норма Джин Мортенсон. В крещении Норма Джин Бейкер родилась 1 июня 1926 года. Мама мия. Американская киноактриса и певица в августе 1946, кстати, получила предложение заключить контракт на киностудии 20th Century Fox, куда ее брали статисткой. Но на студии предложили сменить имя. Предложили Кэрол Линд, Клэр Норман, Мэрилин Миллер, но в итоге остановились на имени, под которым она впоследствии стала знаменитой – Мэрилин Монро. Фамилия Монро принадлежала ее бабушке. Ну и в октябре 1948 вышел в прокат фильм «Харистки». Это была первая лента, в которой Мэрилин говорила и пела. Мэрилин Монро получила 7-летний контракт со студией 20th Century Fox и роль в фильме «Асфальтовые джунгли». Вот не видел, честно говоря, но народ говорит, что да. Затем ее пригласили сняться в мюзикле «Нет лучше бизнеса, чем шоу-бизнес». Март 1954-го Мэрилин получила награду «Самая популярная актриса». Вот те раз, да? А вот в январе 1955-го певица объявила о создании собственной корпорации Marilyn Monroe Productions, в которой она была президентом и владелицей контрольного пакета акций. Февраль 1961-го Мэрилин стала очень угнетенной, депрессия, ее поместили даже в психиатрическую клинику в Нью-Йорке. Ну а 5 августа 1962 года Мэрилин Монро не стала. Существует по крайней мере 5 версий ее смерти. 15 июля 2011 года в Чикаго даже была открыта 8-метровая скульптура «Мэрилин навсегда», изображающая Мэрилин Монро в момент, когда она в кинокомедии «Зуд» 7 года, созданной в 55-м, стояла на вентиляционной решетке на пересечении 52-й улицы и Лексингтон-Авеню, что в Нью-Йорке. А поток воздуха что делал? Правильно, поднимал вверх ее платье. Легендарная фотография, легендарный кадр. Да, ну, правда, в 2012 году эту композицию планировали демонтировать, но надеюсь, что так и не случилось. Жух! Эффектная блондинка была, да. Недаром по ней, как говорится, вздыхал даже сам Джон Фиджеральд Кеннеди.

0: The deedly deedly deedly dum. Boop boop be doop.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Реклама.
3: Zini, kas tu vojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
4: Внимание, Латвия! Магазин Cita Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Cita Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Cita Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
5: Латвия! Латвия! Латвия! Латвия!
6: 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
7: Вашему близкому человеку нужен профессиональный уход? В центре Риги на улице Баснецес Ела 24 открылся информационный центр Senior Group. Мы предлагаем полную информацию о качественных услугах по уходу за пожилыми людьми. Наши специалисты помогут оформить документы для получения дотации от Рижской думы. Ждем вас по адресу Баснецес Ела 24 или по телефону 2-678-0040. Senior Group. Забота, которой можно доверять.
8: Вечерний променад
7: на Retro FM Latvia.
8: Вечерний променад.
7: Вечерний променад.
9: Слушайте, ну я как большой адепт и любитель винила, я просто не могу не вспомнить под занавес своего эфира вот эту дату. 1 июня 1950 года. Многих из нас еще не было и в помине, да, в это время? Но фирма грамзаписи Decca Records берет и выпускает первую в мире пластинку на 33,3 оборота в минуту. Вот это было что-то, да. Давайте послушаем одну из песен, которые появились на такого рода пластинках.

je ne te

0: Ромашкой.
1: Ну вот, собственно говоря, и все. Пережили мы с вами этот понедельник, день тяжелый. Как тут не вспомнить Губермана? Когда со всех сторон приходит лихо, и свет уже растаял вдалеке, единственный без выходности выход – собрать себя и выжить в тупике. Ну, мы с вами выжили в понедельник, стало быть, до вторника. Бай-бай, это был Эдмунд Кашевский. Хорошего вам вечера.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank auto finansējums. Līdz 30,000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Hanu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
5: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
6: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
7: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. В Латгале без осадков. Ветер южный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. В Лепе и Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-23. В Риге завтра будет переменная облачность, возможно кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-13 градусов. Днем плюс 23. У моря прохладнее.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklama.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: 7:59.
1: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. В Латгале без осадков. Ветер южный от 0 до 5 метров в секунду. Во время грозы порывистый. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-23. В Риге завтра будет переменная облачность. Возможно, кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-13 градусов. Днем плюс 23. У моря прохладнее.
2: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: в вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. В Латгале без осадков. Ветер южный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-23. В Риге завтра будет переменная облачность, возможно кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-13 градусов. Днем плюс 23. У моря прохладнее.
0: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. В Латгале без осадков. Ветер южный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-23. В Риге завтра будет переменная облачность, возможно кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-13 градусов. Днем плюс 23. У моря прохладнее.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, в Латгале без осадков. Ветер южный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-18 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-23. В Риге завтра будет переменная облачность, возможно кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-13 градусов, днем плюс 23. У моря прохладнее.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.